0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонгодентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция гаят радио, да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиоси.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидар реди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Под небом» Анатолии.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильские атаки на Сирию и Ливан достигли такой степени, что угрожают не только этим двум странам, но и Тюркии, добавив, что агрессия Израиля представляет угрозу для всего мира и должна быть прекращена. Тюркия и Саудовская Аравия подписали меморандумы о взаимопонимании в железнодорожном секторе и области логистических услуг, которые направлены на развитие транспортных связей между двумя странами и укрепление региональных торговых маршрутов. Украинские беспилотники нанесли удар по историческому музею в Севастополе, городе, в аннексированном России Крыму. В связи с авиаударами были сокращены ночные железнодорожные рейсы. Об этом сообщили местные власти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отреагировал на последнюю волну атак США на его страну, заявив Вашингтону: «Если вы хотите быть в безопасности, покиньте наш регион». Количество погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3666 человек.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильские атаки на Сирию и Ливан достигли такой степени, что угрожают не только этим двум странам, но и Тюркии, добавив, что агрессия Израиля представляет угрозу для всего мира и должна быть прекращена. Выступая перед членами парламента в среду, Эрдоган обвинил Израиль в действиях, которые могут еще больше дестабилизировать Восточное Средиземноморье и весь регион в целом. «Безопасность Тюркии начинается не только с Хатая, но и с Алеппо, с Дамаска, с Бейрута. Мы не будем закрывать глаза на любые нападения на наших братьев», – сказал президент, подчеркнув, что безопасность страны выходит за ее пределы. Глава Тюркии также заявил, что его страна прекрасно осознает конечную цель иллюзии земли обетованной. Он добавил: «С помощью Аллаха мы никогда этого не допустим». Предостерегая страны от сближения с Израилем, Эрдоган заявил: «Никто не должен гнаться за авантюрами, никто не должен идти по стопам сионистской сети массовых убийств». Эрдоган предупредил, что неспособность ограничить действия Израиля будет иметь более широкие последствия. Если израильский бандитизм не будет остановлен, последствия лягут на плечи всего региона и всего человечества. Израиль должен быть остановлен. Это долг человечества и гуманистического фронта. Нельзя допустить повторения истории, сказал президент. Предостерегая любого, кто охотится за авантюрами,

0: И присоединяется к израильской лодке раздора, президент указал, если права и законы тюрки и турецких киприотов в Восточном Средиземноморье будут поставлены под угрозу, я хочу, чтобы было известно, что наш ответ будет очень ясным и очень жестким. Эрдоган подчеркнул необходимость остановить Израиль, отметив, что предотвращение дальнейшей напряженности стало общей проблемой для всего человечества и что предотвращение эскалации – это ответственность всего человечества.
1: Тюркия и Саудовская Аравия подписали меморандумы о взаимопонимании в железнодорожном секторе и области логистических услуг, которые направлены на развитие транспортных связей между двумя странами и укрепление региональных торговых маршрутов. Договоренности были достигнуты в ходе визита министра транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадира Уралулу в Саудовскую Аравию. На встрече с министром транспорта и логистики королевства Салехом бин Насером Аль-Джассером турецкий министр подчеркнул, что в условиях нестабильности в регионе бесперебойная работа торговых и логистических цепочек приобрела стратегическое значение. Одной из центральных тем переговоров стало развитие автомобильных перевозок. По словам Урал-Олу, до 2012 года ежегодный объем взаимных перевозок между двумя странами достигал 20 тысяч рейсов. Сейчас этот показатель остается ниже из-за региональных событий. Однако Анкара рассчитывает на дальнейшее наращивание сотрудничества. Министр отметил, что Анкара и Эр-Рияд внимательно следят за развитием маршрута через Сирию, Иорданию и Ирак. Проведенные тестовые рейсы из Тюркии через Ирак в Саудовскую Аравию подтвердили жизнеспособность этого транспортного коридора, который может стать важным звеном между Европой и странами Персидского залива.
0: Украинские беспилотники нанесли удар по историческому музею в Севастополе, городе в аннексированном России Крыму. В связи с авиаударами были сокращены ночные железнодорожные рейсы, об этом сообщили местные власти. Музей посвящен Крымской войне 1853-1856 годов, в которой участвовали Российская империя и коалиция, включавшая Османскую империю. Россия в этой войне потерпела поражение. Михаил Развожаев, назначенный Россией губернатор Севастополя, сообщил в Телеграм, что загорелась крыша музея, при этом он не предоставил информации о жертвах или ущербе. «Враг заплатит за это неуважение», – написал Развожаев в среду. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти сократили число ночных железнодорожных рейсов после другого инцидента на этой неделе, в результате которого машинист поезда получил ранение, а его помощник погиб. Крым – полуостров в Черном море, аннексированный Россией и Украиной в 2014 году после недавних ударов украинских беспилотников и на фоне начала туристического сезона столкнулся с нехваткой топлива. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, но Путин отказался. Кремль заявил, что атака на поезд подорвала усилия Украины по поиску мирного решения конфликта. Тем временем удары беспилотников были отбиты в Новокуйбышевске, крупном нефтяном узле на реке Волга в Самарской области России, где расположено несколько нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих государственной нефтяной компании «Роснефть». По сообщениям местных СМИ, власти приостановили работу общественного транспорта из-за предупреждений об авиаударах и призвали жителей города Самары с населением в 1 000 000 человек искать убежище. Удары Украины по российской энергетической инфраструктуре вынудили Москву, третьего по величине производителя нефти в мире, сократить добычу нефти. В Ростовской области России, недалеко от украинской границы, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в топливном баке на гражданском объекте. В центральной Владимирской области сгорели два промышленных предприятия. В отдаленных нефтедобывающих регионах России – Ханты-Мансийске, Перми и Тюмени, а также в промышленных районах Челябинска и Свердловска в Уральских горах, расположенных за тысячи километров от Украины, местные власти выпустили предупреждение о нанесении авиаударов. За ночь Россия сбила 326 украинских беспилотников. Министерство обороны России и мэр Москвы заявили в социальных сетях, что по меньшей мере 10 из этих беспилотников направлялись в сторону Москвы. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отреагировал на последнюю волну атак США на его страну, заявив Вашингтону: «Если вы хотите быть в безопасности, покиньте наш регион». В своем сообщении в соцсети X Аракчи заявил: «Несмотря на поражение на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу». В заявлении в среду утром Аракчи предупредил, что ни одна атака или угроза против его страны не останется без ответа после атак США на южные регионы. Аракчи также предупредил: «История Персидского залива содержит множество глав о трагических судьбах иностранцев, которые проникли в регион без разрешения». Ранее иранские сообщили о взрывах и ракетных ударах по острову Кешм, а также Сирику, Минабу и Джаску в южной провинции Хормазган, а также о включении средств ПВО в Бандар-Аббасе, Кешме и Сирике. Центральное командование США, Центком, ранее объявило, что американские силы нанесли авиаудары по Ирану в ответ на то, что был сбит американский вертолет «Апачи».
0: Количество погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3666 человек. Еще 11321 человек получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана, отметив, что только за последние сутки жертвами ударов стали 29 человек. Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и впоследствии продленный еще на 45 дней. По данным ливанских СМИ, в течение дня авиация Израиля атаковала ряд населенных пунктов на юге страны, включая районы Верхняя Набатия, Кефур и Айтит. Ранее Минздрав Ливана сообщил, что только в результате ударов по южным районам страны за сутки погибли 15 человек. Среди жертв оказались мирные жители, в том числе подросток и граждане Сирии. На фоне продолжающихся атак штаб иранских вооруженных сил Хатам Аль-Анбия заявил о приостановке военных операций против Израиля, однако предупредил, что в случае новых ударов по Ливану Тегеран может дать более жесткий ответ. Израильские СМИ, в свою очередь, сообщили, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху согласился прекратить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, однако военные операции на территории Ливана будут продолжены.
1: Продолжается прием заявок на 8-й гуманитарный кинофестиваль Терте. Организаторы объявили, что независимые режиссеры и документалисты со всего мира могут представить свои работы до 22 июня 2026 года. Этот престижный смотр, учрежденный турецким общественным вещателем, призван привлечь внимание мирового сообщества к глобальным вызовам современности через призму кинематографа. Главная цель масштабного проекта – дать голос тем, чьи истории остаются неуслышанными, и вдохновить общество на позитивные изменения. В центре внимания конкурсных кинолент традиционно оказываются самые острые темы – гуманитарные кризисы, судьбы беженцев, климатические изменения и социальная несправедливость. Генеральный директор ТРТ Мехмед Захид Собаджи подчеркнул, что фестиваль помогает сфокусироваться на подлинных человеческих ценностях, используя преобразующую силу кино. Уважаемые слушатели, это были новости.

6 июня в Стамбуле прошло несанкционированное с властями многотысячное шествие фанатов музыканта Макса Коржа. Оно началось в 14:00. Фанаты проследовали по набережной пролива от Галата-Порта до стадиона Бешикташ, где в тот же вечер состоялся концерт белорусского исполнителя. Накануне ночью тысячи российских поклонников Макса Коржа собрались в центре Стамбула, на улице Истикляль и у пристани Эминьоню. Скопление людей сопровождалось нарушением общественного порядка. Фанаты парализовали движение на центральных магистралях и пешеходных туристических улицах. В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых большие группы фанатов занимают проезжую часть и тротуары, запускают фейерверки, поют и скандируют лозунги. Концерт Коржа вызвал значительный приток гостей из России и других стран. Ряд изданий ранее сообщал о повышенном спросе на авиарейсы в Стамбул в связи с выступлением музыканта. Официальных сообщений о массовых задержаниях или серьезных происшествиях не поступало. Вместе с тем, опубликованные в интернете кадры показывали, что в ряде районов города движение транспорта и пешеходов оказалось затруднено из-за скопления поклонников артиста. Поведение приезжих вызвало жестокую волну возмущения среди жителей Стамбула. Концерт Макса Коржа прошел на стадионе «Бешикташ», который вмещает до 50 тысяч зрителей. Недели ранее в Стамбуле состоялось выступление американского рэпера Канье Вест. Министр культуры Греции Лина Мендони посетила всемирно известные исторические и культурные объекты Каппадокии после участия в первом турецко-греческом культурном форуме, организованном для развития сотрудничества между Тюркией и Грецией в сфере культуры. Согласно заявлению Агентства по развитию туризма при Министерстве культуры и туризма Тюркии, после двусторонней встречи с министром культуры и туризма Тюркии Мехметом Нури Эрсоем и участия в форуме, Мендони посетила ряд знаковых мест Каппадокии. Одной из первых остановок стал музей-заповедник Паша Багалы. Министр также посетила церковь Девы Марии и подземный город Каймаклы. Во время поездки Мендони сопровождали глава Департамента по делам Европейского союза и внешних связей Министерства культуры и туризма Тюркии Гёзде Шахин и руководитель администрации Каппадокии Джем Асланбай. Греческий министр подробно ознакомилась с уникальными скальными образованиями, волшебными дымоходами Каппадокии, которые считаются одними из самых впечатляющих природных феноменов мира, а также получила информацию о мерах по сохранению этого культурного и природного наследия. Одна из ведущих групп в жанре хэви-метал «Пантера» впервые даст концерт в Тюркии. В рамках европейского турне группа выступит 12 июля на площадке Ataköy Marina Arena в Стамбуле. Концерт организует Bayhan Music. Коллектив, который считается одной из наиболее влиятельных групп в истории метал-музыки, исполнит свои популярные композиции на первом концерте в Тюркии. В концерте также примут участие Кавалера Конспираси и Боди Снатчер, группа, занимающая заметное место на экстремальной метал-сцене. Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды 9 июня представил турецкой публике балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Леонида Лавровского. На премьере Таранда лично вышел на сцену поприветствовать публику. Как сообщили организаторы мероприятия, Анкара стала отправной точкой нового международного гастрольного тура балета, и после Тюрки он посетит другие государства. Вслед за Анкарой увидеть Ромео и Джульетту смогут увидеть жители Измира и Стамбула. Выступления пройдут 10 и 12 июня соответственно. Большая часть мест уже распродана на турецких билетных сервисах. В прошлом году имперский русский балет привез в Тюркию несколько спектаклей. В рамках гастролей коллектив посетил Анкару, Стамбул, Бурсу, Измир и другие города. Прошли премьеры «Лебединого озера», «Дон Кихота», а зимой местной публике представили балет «Щелкунчик». Как ранее рассказал ТАСС Таранда, подобные гастроли имеют свои сложности, в частности, они касаются декораций. Многие из них труппа везет из Москвы, и только часть создается или адаптируется на месте. В планах балета было также привлекать турецких детей-танцоров для участия в постановках.

Знания о небе, которые Анатолия в XIII веке запечатлела на каменных монументах, в XV веке выходят за стены медресе и начинают укореняться в официальной памяти государства. Султан Мехмед Завоеватель решает превратить Стамбул в научный центр. В соответствии с этой целью он обращает свой взор на Самарканд, который в то время считался столицей астрономии. Али Кушчу, руководитель той знаменитой обсерватории, основанной внуком Тамерлана Улугбеком, является самым ярким представителем этого наследия. Али Кушчу впервые прибывает в Стамбул в качестве посла. Однако султан Мехмед II оказывается настолько впечатлен его математическим и астрономическим гением, что приглашает его остаться в Стамбуле. Али Кушчу принимает это предложение и переносит колоссальный багаж знаний из Самарканда в Стамбул. Его приезд – это не просто приглашение стороннего преподавателя, это полное изменение вектора астрономического образования в Османском государстве. С приходом Али Кушчу, который начинает преподавать медресе Айя Софи, астрономия избавляется от философских толкований и превращается в полностью математическую дисциплину. Благодаря принесенному им методу математического доказательства, небо теперь становится не просто пространством, за которым наблюдают с восхищением, а безупречной системой, разгадываемой с помощью геометрии. Для студента медресе теперь недостаточно просто увидеть восход звезды. Становится обязательным доказать угол и время этого восхода с помощью цифр. Это изменение возводит астрономию на заслуженную высоту, утверждая ее как высший научный авторитет медресе. К концу XVI века это глубокое наследие материализуется в башне, поднявшейся на склонах Топхане. Такиуддин, бывший одновременно юристом и гениальным инженером той эпохи, переносит самые передовые технологии своего времени на земли Анатолии, основав в 1577 году Стамбульскую обсерваторию. Это обсерватория «Око империи на небесах». Находящаяся в центре армиллярная сфера с ее огромными латунными кольцами, превышающими рост человека, фиксирует координаты звезд с невиданной ранее точностью. Оригинальные измерительные инструменты, такие как разработанная Такиуддином огромная линейка размером с человеческий рост, делающая миллиметровые расчеты на небе с помощью нити и груза, превосходят мировые стандарты того времени. Определяя прохождение меридиана с помощью созданных им обсерваторных часов, Такиуддин фактически ставит календарь и время государства на непоколебимый математический фундамент. Однако, как и любое великое начинание, эта обсерватория оказывается зажатой между политическими и социальными балансами своей эпохи. К 1580 году деятельность обсерватории прекращается. Это решение является результатом множества сложных динамических факторов того периода, таких как эпидемия чумы, политическая борьба и общественное настроение. Государство в поисках баланса принимает решение трансформировать это учреждение. Однако это не конец. Знание о небе лишь меняет пространство. Информация спускается с башни обсерватории и вверяется Муаффакитане. Это помещение или специальный павильон при мечетях в Османской империи, где профессиональные астрономы и математики рассчитывали точное время для ежедневных молитв и определяли календарные даты. Утренний порядок для Мувакита, хранителя времени, прекраснейший пример того, как астрономия переплелась с повседневной жизнью.
Мастер, открывающий двери своей Муакитханы на рассвете, берет в руки Рубу Тахтасе, то есть квадрант синус. С помощью шелковой нити и свинцового грузика на деревянной пластине размером с ладонь он измеряет высоту Солнца. Линии на этой маленькой дощечке на самом деле являются выжимкой из огромных тригонометрических таблиц, плода многовековых знаний. Астрономия во дворе мечети теперь помогает народу узнать время. Каждое важное событие, от церемонии джулюса, то есть вступления султана на престол, до даты отправления

0: Исламском государстве благодаря Али Кущу стала языком разума и математики на кафедре, с Такьюддином достигла технической вершины башни, а через Муваккид Ханы вошло в повседневную жизнь общества. Астрономия продолжила жить вдали от высоких башен, но в самом центре жизни, как тихий, глубокий и надежный путеводитель, определяющий время и направление Анатолия.
1: Под небом Анатолия.

«Хактан» – так называется песня в исполнении Ханды Механ. Вслед за ней вы услышите песню под названием «Махкюм». Ее исполнит Барыш Бильгили.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильские атаки на Сирию и Ливан достигли такой степени, что угрожают не только этим двум странам, но и Тюркии, добавив, что агрессия Израиля представляет угрозу для всего мира и должна быть прекращена. Тюркия и Саудовская Аравия подписали меморандумы о взаимопонимании в железнодорожном секторе. Украинские беспилотники нанесли удар по историческому музею в Севастополе, городе в аннексированном России Крыму. В связи с авиаударами были сокращены ночные железнодорожные рейсы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отреагировал на последнюю волну атак США на его страну, заявив Вашингтону: «Если вы хотите быть в безопасности, покиньте наш регион». Количество погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3666 человек. Еще 11321 человек получили ранения. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: de la Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет, Зари и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
1: Айч, радио, воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangya radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
12: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Гитлер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
14: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Туркия.
17: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарреди амурия Туркия.
21: Ини адала радио суара Туркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangya radio ya.
17: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
12: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
4: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
14: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
4: Е, садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво, Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
12: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңа Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
17: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
16: Дипплеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е, садай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
3: Гидарреди амурия Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.